0: No Break, só aqui na Afri Rádio 106.1.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».